0: Garage Sound System presents House Techno, Paris,
1: Past and Future, Local Trends,
0: Raves, New Sounds and Classic Mixes by Russian and Foreign DJs.
2: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухова, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе. Сегодня мы анонсируем первый за два десятилетия студийный альбом от Роджера Санчеса. Обратим внимание аудитории на растущую популярность клубных мероприятий с запретом телефонов, а также расскажем о резком росте продаж винила во время прошедшего Record Store. Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа. С вами DJ Сухов. Вы слушаете «Гараж».

0: greatest hits. Our retrospective dance music.
1: О треках, оставивших яркий след музыкальной истории, рассказываем в эту минуту. Everything But The Girl – британский дуэт, который стартовал в 1982 году. В его составе на вокале Трейси Торн и композитор Бен Уотт. Название группы взяли из рекламного слогана местного мебельного магазина. Дуэт выпустил несколько треков, прежде чем Бен приобрел синтезатор и драм-машину, после чего на стыке электронного саунда и старомодного гитарного музицирования стал формироваться новый материал коллектива и по совместительству семейной пары. 1994 четвертым трек «Missing» стал международным хитом и достиг второй строчки в Hot 100 Billboard. Everything But The Girl. «Missing» в радиошоу.

И гараж о ярких изданиях весны рассказываем сегодня. Вышел новый короткометражный документальный фильм, посвященный совместной работе Fabio and Groove Rider и The Outlook Orchestra над молодежной образовательной инициативой The Outlook Youth Orchestra. Документальная лента доступна для просмотра на YouTube. В картине рассказывается, как

0: треков в оркестровом ключе, но и четырехмесячную программу творческого развития. Особое внимание в фильме уделяется практике устранения материальных барьеров. Здесь молодежь обеспечивают инструментами и репетиционной поддержкой, чтобы участники могли сосредоточиться только на творчестве. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Ժամը 21-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotile սալիկներ էքստերիերից։

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких релизах весны. Рассказываем сегодня. Роджер Санчес анонсировал выход своего первого за 10 лет студийного альбома под названием «Spectrum». Релиз назначен на 5 июня. В качестве анонса музыкант поделился синглом «Temptation», который представляет коллаборацию с Low Stepper и Ragdoll. Этот альбом станет первым полноформатным релизом американского диджея и продюсера с момента выхода пластинки «Come With Me» 2006 года. По словам артиста, работа над диском продолжалась 6 лет. Проект формировался постепенно, и в него вошли совместные треки с приглашенными исполнителями. В записи Spectrum принимали участие Фэдди Ли Грант, Карен Хардинг, Келли Лэй и Мелани Си. Еще в анонсе сообщается о широком диапазоне стилей и вокальных партнеров. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж». Гараж. Feel the
1: beat. Գովաստ.
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
1: Գովաստ. Ռադիո Ավրորայի եթերում. 25-10-07.
3: Garage. На Авроре.
4: Garage. Garage. Music. Non-stop.